твою знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Тотина.
1: Какой у тебя бизнес?
2: Я гангстер.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Август 2026 года побил все температурные рекорды в городе Карабалтау. Он оказался самым жарким за весь период метеонаблюдений с 1896 года. По данным портала «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха в городе в прошлом месяце составила 27,2 градуса Цельсия, что на 3 градуса выше климатической нормы. Также в последний месяц лета нынешнего года был зафиксирован температурный рекорд дня. 15 августа термометры в городе показали 37,5 градусов Цельсия. Но вот какой погоды ожидать в ближайшие дни, узнаем прямо сейчас. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 3 и 4 сентября ночью без осадков, днем 4 и 5 сентября возможен кратковременный дождь-гроза, 6 сентября без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов, днем достигнут отметки плюс 28. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, мы отобрали самое лучшее. Так что делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и...

0: Бизнесный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки. Потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно доверяем.

0: Зубная боль не терпит ожидания.
1: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
2: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
2: Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. 2 этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
2: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: В борьбе с собственным весом главное не потерять чувство собственного достоинства, когда ночью открываешь холодильник.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
5: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
4: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
5: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
4: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
5: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
4: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
5: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
4: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
5: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек_169.
6: Милый, а форель сегодня будет?
7: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
9: Рекламная служба
10: 0555 05 10 63.
9: Радио «Татина».
10: Нам

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Узгенском районе Ужской области умерла 37-летняя женщина, которая ранее попала в больницу после избиения. Об этом сообщили в ВВД Ужской области. Женщину, по предварительным данным, избил ее 48-летний муж. Видео с пострадавшей, на котором были видны сильные травмы лица, головы и тела, распространилось в социальных сетях. 17 августа женщина обратилась в больницу с телесными повреждениями. После проверки и допроса участников и свидетелей милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». ВВД объяснили, что решение приняли из-за противоречий в показаниях сторон. 29 августа около 19:30 в больнице сообщили о смерти женщины. В милиции назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Следствие продолжается. К другим новостям. С 15 сентября 2026 года граждане Кыргызстана смогут въезжать в Таиланд без визы и находиться в стране до 30 дней. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таиланда. Сейчас кыргызстанцы могут оформить визу по прибытии, которая позволяет находиться в стране до 15 дней. Новый порядок распространяется на владельцев обычных паспортов и действует для туристических поездок. Первую золотую медаль Всемирных игр кочевников 2026 года выиграл спортсмен из Монголии Анар Дорж. Первый день турнира 1 сентября разыгрывались три комплекта медалей по национальной борьбе. Анар Дорж выступал в весовой категории по монгольской борьбе, где занял первое место, победив в финале спортсмена из России. Кыргызстан был представлен Орозбеком Ашировым, который дошел до полуфинала, где уступил представителю России. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 101 сом 21 таин. Курс рубля 1 сом 1 таин, тенге 19 таинов, юань 13 сомов 1 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свидание.

сейчас только сон продолжает сниться. В 70

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
10: That's it.

0: Цитата.
1: Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить. Марлен Дитрих.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
5: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
6: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
7: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5 Чузельбеч, 0-5 Он Алкушич.
2: Радио Татина.
8: Нам

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча, вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3. Планируете
1: строительство дома, забора?

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто-Керимову Нурболоту Солто-Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
10: «Татина ФМ». Включай.
11: Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хиссенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карбалта 31 августа вечером произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, пишет корреспондент Турмуш. Авария случилась на пересечении улиц Карабалтинская и Джаил-Батыра. По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП 33-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Депутаты Жогорку Кенеша приступили к работе после летнего перерыва. Вторую сессию 8-го созыва парламента открыли исполнением государственного гимна Кыргызстана. В ходе первого заседания комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел освобождение Асаналиева. Далее депутаты на сессии единогласно поддержали решение комитета. Максат Асаналиев 30 июня подал в отставку. Временным исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен Малик Бектур. Этногородок «Вселенная кочевников» открылся на Джайлоу-Кырчин. Он будет работать в рамках Всемирных игр кочевников. Здесь расположены два тематических городка – ремесленников и этно-фудкортов. Для гостей подготовлены конкурсы, фестивали и мастер-классы. В зоне фудкортов разместились 42 домика с различным меню. В городке ремесленников работают 22 домика, где мастера представляют свои изделия и знакомят гостей с различными видами народных ремесел. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 101 сом 21 тиын. Курс рубля 1 сом 1 тиын, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 1 тиын. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: такая.
1: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги. Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Рекламная служба.
8: 0555 05 1063.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина.

0: цитата.
1: Нужно много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало.
2: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Несмотря на все мои усилия, есть люди, которым я нравлюсь. Многих даже привлекает моя откровенность и безбашенность в выборе тем для разговоров. Недавно узнала, что это вредная привычка – овершеринг. Откуда растут ноги и как перестать ставить в неловкое положение окружающих, узнаешь прямо сейчас. Начнем с понятия. Овершеринг – привычка раскрывать секреты малознакомым людям. Обычно это какая-то неуместная для конкретной ситуации и участников диалога информация. Иногда такие вещи говорятся, чтобы показаться интереснее, а иногда просто, чтобы заполнить тишину. Как правило, люди понимают свою гипероткровенность и потом жалеют о сказанном. По словам психологов, причина излишних откровений в базовой потребности в принятии и одобрении, которая не была удовлетворена. Когда человек во взрослом возрасте попадает в дружелюбную среду друзей и коллег, его внутренний подавленный ребенок испытывает иллюзию близости и начинает делиться, чем попало. По большей части в группе риска миллениалы. Их родители, как правило, были заняты работой, а не выслушиванием проблем детей или восхищением их открытиями. Зумеры в целом общаются свободнее. Для них овершеринг – это норма, а вот старшие поколения менее открыты. Открыты в принципе, потому что их учили сдержанности. Чтобы перестать откровенничать со всеми подряд, включай осознанность. Постарайся понять, какая потребность стоит за овершерингом. Когда хочешь сболтнуть лишнего, спроси себя, почему я хочу это сказать. Чтобы показаться крутым, заполнить паузу. Если ответ «да», лучше промолчать. Также обрати внимание на ситуации, в которых ты раскрываешь свои секреты. Постарайся либо избегать их, либо смени атмосферу. Например, вместо посиделок в баре сходи на выставку. И в следующий раз, когда люди спросят «как тебе не стыдно?», не надо пока. Показывать как.
0: Ставим галочку. Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: секретаршу. Чем экономить на рекламных роликах?
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
5: Поторгуемся!
3: Продается посевная поливная земля Карадобе Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметочку.
1: Маленькая бытовая хитрость. Гора грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее гирю.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Каракуле милиция установила водителя автомобиля, на которого пожаловался иностранный турист в социальных сетях. Им оказался 34-летний житель Каракола. Выяснилось, что мужчина работал таксистом без лицензии. За это на него составили протокол и оштрафовали на 7500 сомов. Автомобиль отправили на штрафстоянку. В настоящее время следственная проверка продолжается. Напомню, иностранный турист рассказал в соцсетях, что заплатил 12 тысяч сомов за поездку из Каракола в Нарын. По его словам, в Балыкчи автомобиль сломался, после чего водитель пересадил его в маршрутку, но деньги за поездку не вернул. В Кыргызстане могут запретить пополнять банковские счета, карты и электронные кошельки через платежные терминалы без идентификации плательщика. Национальный банк вынес на общественное обсуждение соответствующий проект постановления. Сейчас такие операции относятся к низкорисковым и не требуют идентификации. После принятия постановления банки и платежные организации должны будут идентифицировать и верифицировать плательщика до приема наличных через терминал. Изменения разработаны во исполнение международных стандартов, в частности рекомендаций 16, а также плата действий Кабмина по снижению рисков отмывания доходов на 2026 год. Без идентификации через терминалы можно будет оплатить только услуги из специального перечня низкого риска: коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины, интернет, телевидение, погашение кредитов, билеты и услуги такси. В МВД Казахстана заявили, что стоимость электронного разрешения на въезд для иностранцев пока не определена. Ранее появилась информация, что оформление разрешения может стоить 3900 тенге при подаче заявки заранее и 7800 тенге непосредственно на границе. В ведомстве эти суммы не подтвердили. При этом сама система уже готовится к этапному внедрению. Она должна упростить учет въезжающих иностранцев и цифровизировать миграционные процедуры. В Казахстане для этого развивается платформа «Казета». Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 101 сом 21 тенг. Курс рубля 1 сом 1 тенг, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тенг. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Цитата.
1: «Осуждают то, чего не понимают». Квинтилиан.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0505-0506.
7: Радио Татина. Нам

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Сколько перьев у птицы? Я думаю, этим вопросом задавался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Сегодня на территории фактов пернатые. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Чем крупнее птица, тем больше у нее перьев. Например, у малышки колибри около 900 перьев. У воробья и малиновки примерно 3000. У лебедя 25 тысяч. Тело птицы покрыто перьями почти целиком, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. У птиц выделяют три основные типа оперения. Пуховые перья, расположенные ближе всего к кожному покрову, которые удерживают тепло организма. Еще есть контурные перья, расположенные над пуховыми и покрывают все внешние участки тела, перекрывая друг друга. Они-то как раз и поддерживают тепло, обеспечивая водонепроницаемость и представляют собой обтекаемую форму для птичьего полета. И, наконец, третья категория перьев – это перья крыльев и хвоста. Самые длинные и самые жесткие, которые и позволяют птице передвигаться в воздухе. Поэтому вместо выражения «легкий как перышко» правильнее было бы сказать крепкий, как перо, вспоминая о том, какие огромные расстояния преодолевают птицы. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: поддержка. Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: Да. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
3: Поторгуемся!
2: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0553

0: реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Рекламная служба.
4: 0555-05-10-63.
0: Радио «Татина».
4: Нам

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кочкур-Ате Ноукенского района Джалал-Абадской области сегодня в общественном туалете возле многоквартирного дома обнаружили новорожденного ребенка. По данным УВД региона, младенца спасли и доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили мать ребенка, которая его оставила. Ею оказалась 35-летняя женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Электронная запись детей в первый класс завершится 15 сентября, об этом сообщает Министерство просвещения. Согласно открытым данным, в школы зачислено более 142 тысяч детей, при этом остается чуть более 51 тысячи свободных мест. Электронная запись началась 1 апреля. На первом этапе детей зачисляли по микроучастку, сейчас зарегистрироваться можно не по месту прописки, но только в школах, где есть свободные места. Около 200 тысяч туристов ожидается в Кыргызстане за неделю проведения 6-х всемирных игр кочевников. Об этом сообщил глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. По его словам, в играх примут участие представители более 109 стран и свыше 3000 спортсменов. Предполагается, что проведение соревнований в течение 5-6 дней принесет экономике Кыргызстана от 100 до 120 миллионов долларов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 таинов, евро 101 сом 21 таин. Курс рубля 1 сом 1 таин, тенге 19 таинов, юань 13 сомов 1 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: «Смех без причины – лучший смех на свете». Иван Тургенев.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505, 05 он Алкушич.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода.
1: Август 2026 года побил все температурные рекорды в городе Карабалтау. Он оказался самым жарким за весь период метеонаблюдений с 1896 года. По данным портала «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха в городе в прошлом месяце составила 27,2 градуса Цельсия, что на 3 градуса выше климатической нормы. Также в последний месяц лета нынешнего года был зафиксирован температурный рекорд дня. 15 августа термометры в городе показали 37,5 градуса Цельсия. Но вот какой погоды ожидать в ближайшие дни, узнаем прямо сейчас. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 3 и 4 сентября ночью без осадков, днем 4 и 5 сентября возможен кратковременный дождь гроза, 6 сентября без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов, днем достигнут отметки плюс 28. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, мы отобрали самое лучшее. Так что делай громче.
0: Хиты.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0500. 555 007 302 и 0500.

0: 707-007-302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Радио Татина, Джарнамах Змате, 0505-0516.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: Поторгуемся!
3: Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
2: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Фотография жены в бумажнике напоминает о том, что на ее месте могло бы быть гораздо больше денег.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0506.
7: Радио Татина.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Караколе милиция установила водителя автомобиля, на которого пожаловался иностранный турист в социальных сетях. Им оказался 34-летний житель Каракола. Выяснилось, что мужчина работал таксистом без лицензии. За это на него составили протокол и оштрафовали на 7500 сомов. Автомобиль отправили на штрафстоянку. В настоящее время следственная проверка продолжается. Напомню, иностранный турист рассказал в соцсетях, что заплатил 12 тысяч сомов за поездку из Каракола в Нарын. По его словам, в Балыкчи автомобиль сломался, после чего водитель пересадил его в маршрутку, но деньги за поездку не вернул. В Кыргызстане могут запретить пополнять банковские счета, карты и электронные кошельки через платежные терминалы без идентификации плательщика. Национальный банк вынес на общественное обсуждение соответствующий проект постановления. Сейчас такие операции относятся к низкорисковым и не требуют идентификации. После принятия постановления банки и платежные организации должны будут идентифицировать и верифицировать плательщика до приема наличных через терминал. Изменения разработаны во исполнение международных стандартов, в частности рекомендаций 16, а также плата действий Кабмина по снижению рисков отмывания доходов на 2026 год. Без идентификации через терминалы можно будет оплатить только услуги из специального перечня низкого риска, коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины, интернет, телевидение, погашение кредитов, билеты и услуги такси. В МВД Казахстана заявили, что стоимость электронного разрешения на въезд для иностранцев пока не определена. Ранее появилась информация, что оформление разрешения может стоить 3900 тенге при подаче заявки заранее и 7800 тенге непосредственно на границе. В ведомстве эти суммы не подтвердили. При этом сама система уже готовится к этапному внедрению. Она должна упростить учет въезжающих иностранцев и цифровизировать миграционные процедуры. В Казахстане для этого развивается платформа «Казета». Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 101 сом 21 тенг. Курс рубля 1 сом 1 тенг, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тенг. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Хиты.

условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
10: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на

0: Цитата.
1: Подражание – самый искренний вид лести.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
10: Татина. Тихо, как всегда, не уснешь.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.
4: Радио «Татина».
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карбалта 31 августа вечером произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, пишет корреспондент Турмуш. Авария случилась на пересечении улиц Карабалтинская и Джаил-Батыра. По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП 33-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Депутаты Жогорку-Кенеша приступили к работе после летнего перерыва. Вторую сессию 8-го созыва парламента открыли исполнением государственного гимна Кыргызстана. В ходе первого заседания комитет Жогорку-Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел освобождение Асаналиева. Далее депутаты на сессии единогласно поддержали решение комитета. Максат Асаналиев 30 июня подал в отставку. Временным исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен Малик Бектур. Турганов. Этногородок «Вселенная кочевников» открылся на Джайлок-Ирчин. Он будет работать в рамках Всемирных игр кочевников. Здесь расположены два тематических городка – ремесленников и этно-фудкортов. Для гостей подготовлены конкурсы, фестивали и мастер-классы. В зоне фудкортов разместились 42 домика с различным меню. В городке ремесленников работают 22 домика, где мастера представляют свои изделия и знакомят гостей с различными видами народных ремесел. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 101 сом 21 тен. Курс рубля 1 сом 1 тен, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тен. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Всем.
1: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
2: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
3: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
4: Сейчас не до этого.
5: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
6: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
5: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
7: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
7: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
9: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
10: Рекламная служба.
11: 0555-05-10-63.

0: Цитата.
1: «Поздно быть бережливым, когда все растрачено». Народная мудрость.
0: Реклама.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Начался декабрь, и официально запускаю обратный отсчет до Нового года. С учетом того, что я работаю и 31 декабря, и 1 января, у меня куча вариантов, где встретить праздник. Дома, например, или дома, а может быть дома, ну или в крайнем случае дома. Вне зависимости от того, повезло тебе больше или меньше, давай обсудим, как прикольно отметить это событие, чтобы оно запомнилось. Учитывая дату на календаре, у тебя как раз будет время подготовиться. Как по мне, идеальный вариант развития событий – жаркие страны. Но если такой возможности нет, а обстановку сменить хочется, отправляйся в другой город. Это может быть, например, Калининград, родина Деда Мороза, Великий Устюг или поездка по Золотому кольцу. А еще в качестве идеи взять билет на поезд прямо с 31 на 1 и встретить Новый год в разных часовых поясах. Можно отправиться на дачу, в том числе и к своим знакомым, или снять домик на природе. Вариантов масса – избы с настоящими русскими печками и банями или современный коттедж с караоке и саунами. Если все нормальные места заняты, поищи свободные номера в отелях твоего города. В этом случае, кстати, прилагается приятный бонус. Убираться утром не придется. Любителям активного отдыха рекомендую застать бой курантов на горнолыжном склоне, тем более, что для этого не обязательно ехать на курорт. В крупных городах действуют центры, где можно покататься на лыжах или сноуборде. Не менее приятным способом отметить праздник может стать поход в аквапарк или на спа-процедуры. А еще можно взять билет на теплоход и увидеть салют прямо во время прогулки по реке. Или заглянуть на панорамную площадку и залипать на роскошные виды оттуда. Особо уставшим предлагаю остаться дома, скачать новогодние фильмы и устроить марафон с пледами и попкорном. Или пригласить на эту пижамную вечеринку друзей, пусть приходят со своими напитками и закусками. Устроите дегустацию. Еще один отличный вариант – подарить тепло и любовь другим людям. Помоги одиноким пожилым или сиротам. Или же стань волшебником, нарядись в костюм Снегурочки или Деда Мороза, возьми сладости и фрукты и сходи на улицу, порадуй окружающих. Даже если степень твоего одиночества – это одолжил кота у бывшей и отмечал с ним, даже если у тебя есть традиция на второй день после Нового года возвращать свое желание ни с кем не разговаривать, устрой себе праздник. И пусть потом, когда ты выйдешь на улицу, тебя начнут звать «О, тот чувак с Ютуба».
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй

Кодексный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
5: Поторгуемся!
3: Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Милый, а форель сегодня будет?
6: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
7: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кочкур-Ате Ноукенского района Джалал-Абадской области сегодня в общественном туалете возле многоквартирного дома обнаружили новорожденного ребенка. По данным УВД региона, младенца спасли и доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили мать ребенка, которая его оставила. Ею оказалась 35-летняя женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Электронная запись детей в первый класс завершится 15 сентября, об этом сообщает Министерство просвещения. Согласно открытым данным, в школы зачислено более 142 тысяч детей, при этом остается чуть более 51 тысячи свободных мест. Электронная запись началась 1 апреля. На первом этапе детей зачисляли по микроучастку, сейчас зарегистрироваться можно не по месту прописки, но только в школах, где есть свободные места. Около 200 тысяч туристов ожидается в Кыргызстане за неделю проведения шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщил глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. По его словам, в играх примут участие представители более 109 стран и свыше 3000 спортсменов. Предполагается, что проведение соревнований в течение 5-6 дней принесет экономике Кыргызстана от 100 до 120 миллионов долларов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 21 тыин. Курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
1: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063. Татина FM.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
3: Поторгуемся!
2: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41, 0704-41-10-41.

0: 41 10 41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Путь, усыпанный цветами, никогда не приводит к славе. Ла Фонтен.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Владельцы автомобилей очень сильно ценят тишину в салоне своего автомобиля и всячески стараются ее сделать, иногда прибегая к различным перестройкам своего автомобиля. Чего не скажешь об электромобилях. Их, напротив, оборудуют устройствами, имитирующими звук двигателя. Сегодня на территории фактов рычание автомобилей. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Традиционные автомобили на топливе имеют двигатель внутреннего сгорания, внутри которого микровзрывы заставляют двигаться поршни, которые передают, в конце концов, вращение на колеса автомобиля. Естественный процесс работы двигателя сопровождается достаточно громким звуком. Какую звукоизоляцию не применяй, а взрыв есть взрыв. В электромобилях же вращение колес происходит при помощи электродвигателей, и никаких взрывов, очевидно, там нет. А современный электродвигатель, ко всему прочему, вещь еще и высокотехнологичная, работает очень тихо. Но это же здорово, скажете вы, ведь такой же автомобиль не разбудит никого утром, проехав под окнами, ему, в общем-то, даже не нужна дорогая звукоизоляция салона. Все верно, но на дорогах и перекрестках встречаются не только автомобили. К примеру, невнимательный прохожий, ребенок или животное могут попросту не услышать едущий электромобиль и, глядя в другую сторону, попасть под его колеса. Именно для таких случаев в электромобиле встраивают специальные механизмы, которые при движении издают звук по громкости и характеру, похожий на знакомый всем звук двигателя внутреннего сгорания. Так что безопасность в данном случае превыше комфорта. Услышимся на территории фактов.
0: Территория фактов. Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555 05 10 63.
6: Татина FM.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Рекламная служба
3: 0555 05 1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Узгенском районе Ужской области умерла 37-летняя женщина, которая ранее попала в больницу после избиения. Об этом сообщили в УВД Ужской области. Женщину, по предварительным данным, избил ее 48-летний муж. Видео с пострадавшей, на котором были видны сильные травмы лица, головы и тела, распространилось в социальных сетях. 17 августа женщина обратилась в больницу с телесными повреждениями. После проверки и допроса участников и свидетелей милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». В УВД объяснили, что решение приняли из-за противоречий в показаниях сторон. 29 августа около 19:30 в больнице сообщили о смерти женщины. В милиции назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Следствие продолжается. К другим новостям. С 15 сентября 2026 года граждане Кыргызстана смогут въезжать в Таиланд без визы и находиться в стране до 30 дней. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таиланда. Сейчас кыргызстанцы могут оформить визу по прибытии, которая позволяет находиться в стране до 15 дней. Новый порядок распространяется на владельцев обычных паспортов и действует для туристических поездок. Первую золотую медаль Всемирных игр кочевников 2026 года выиграл спортсмен из Монголии Анар Дорж. Первый день турнира 1 сентября разыгрывались три комплекта медалей по национальной борьбе. Анар Дорж выступал в весовой категории по монгольской борьбе, где занял первое место, победив в финале спортсмена из России. Кыргызстан был представлен Орозбеком Ашировым, который дошел до полуфинала, где уступил представителю России. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 21 тыин. Курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: старше, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни.

солнце за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: представлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо